0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в

0: розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Руководство Исламской Республики предприняло комбинированную атаку, задействовав баллистические ракеты-беспилотники против американских военных баз на территории Бахрейна. Согласно официальным заявлениям, под удар попали авиабаза Шейх-Иса, а также инфраструктура штаба 5-го оперативного флота ВМС США. На фоне подлета воздушных целей в Бахрейне экстренно сработали сирены гражданской обороны. В связи с реальной угрозой с воздуха Министерство внутренних дел королевства обратилось к гражданам с призывом соблюдать спокойствие и немедленно проследовать в укрытие. Центральное командование США заявило о начале новой волны ударов по Ирану. Далее цитирую. «Удары нацелены на иранские военные возможности, которые используются для угрозы судам, свободно проходящим через Армузский пролив. Международный водный путь жизненно важный для мировой торговли. Вооруженные силы США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего», заявили в Центральном командовании ВС США. Символический марш протеста против освобождения харидим от военной службы накануне провели израильские призывники и молодежь в Иерусалиме. Сотни молодых людей, включая участников доармейских подготовительных курсов и молодежных движений, совершили шествие с носилками от площади Парижа к зданию Кнессета под девизом «Встанем под носилки». Участники акции подчеркнули, что их протест направлен не против конкретного сектора общества, а за равное распределение обязанностей, общую ответственность и социальную сплоченность. Демонстрация завершилась масштабным митингом у Кнессета, где прозвучали призывы к введению всеобщей воинской и гражданской службы для всех граждан страны. Накануне Кнессет сделал исторический шаг на пути изменения правовой системы страны. Во втором и третьем чтениях утвержден резонансный закон, существенно ограничивающий полномочия юридического советника правительства. Накануне роспуска Кнессета коалиции удалось собрать большинство голосов для поддержки инициативы главы законодательной комиссии Симхи Ротмана. В соответствии с принятым документом, который вступит в силу с 1 января 2027 года, письменные заключения юрсоветника больше не будут носить обязательный для исполнения характер, а Кабмин получит право нанимать независимых адвокатов для отстаивания своей позиции в судах без согласования сверху. Авторы реформы называют это событие важнейшей победой и возвращением истинного народовластия в Израиле. Суровый приговор вынесен военнослужащему срочной службы ЦАЛЯ, признанному виновным в сотрудничестве с вражеским агентом. Как сообщили в правоохранительных органах, солдат передавал представителям иранской стороны секретную информацию. Подсудимый фотографировал места падения ракет, работу системы противовоздушной обороны и отправлял эти материалы кураторам, получая за это финансовое вознаграждение. Спустя некоторое время военнослужащий, почувствовав сильное психологическое давление из-за содеянного, сознался во всем своему командиру, после чего был немедленно арестован. Военный суд приговорил его к 5 годам реального тюремного заключения. И далее говорим

О погоде. Сегодня в четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается повышение температуры. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные же часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. ЗАКА – это израильская добровольческая организация, созданная в конце 80-х годов в Иерусалиме. Ее основная задача с самого начала была узкой и уникальной – идентификация погибших и уважительное обращение с телами жертв в чрезвычайных ситуациях. Организация возникла на фоне терактов и тяжелых аварий, когда стало ясно, что государственным службам не хватает специализированных подразделений для работы с жертвами массовых катастроф. Основатели ЗАКА выстроили модель, основанную на сочетании гражданской инициативы, религиозных принципов и строгих профессиональных протоколов. В отличие от служб скорой помощи, ЗАКА не занимается лечением пострадавших. Ее миссия начинается там, где речь идет о идентификации, сборе останков, документации и взаимодействии с полицией и судебно-медицинскими структурами. Эта работа требует высокой точности, психологической устойчивости и постоянного обучения. Организация уделяет большое внимание оснащению и технологическому развитию. Волонтеры используют специализированное защитное снаряжение, средства связи и мобильные подразделения быстрого реагирования. Одним из характерных элементов ЗАКА стали мотоциклетные группы, которые позволяют волонтерам быстро прибывать на место происшествия в условиях городского трафика. Со временем деятельность ЗАКА вышла за пределы Израиля. У организации есть отделения и представители за рубежом, которые привлекаются к работе при международных катастрофах и чрезвычайных ситуациях по запросу местных властей или еврейских общин. ЗАКА постоянно обновляет свои протоколы, обучающие программы и техническое оснащение. Это делает организацию не статичной структурой, а развивающейся системой гражданского реагирования, основанной на опыте и ответственности. Таким образом, ЗАКА – это не служба экстренной помощи и не медицинская организация, а уникальный пример того, как добровольцы берут на себя одну из самых сложных и незаметных задач современного общества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы

0: Также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Руководство Исламской Республики предприняло комбинированную атаку, задействовав баллистические ракеты-беспилотники против американских военных баз на территории Бахрейна. Согласно официальным заявлениям, под удар попали авиабаза Шейх-Иса, а также инфраструктура штаба 5-го оперативного флота ВМС США. На фоне подлета воздушных целей в Бахрейне экстренно сработали сирены гражданской обороны. В связи с реальной угрозой с воздуха Министерство внутренних дел королевства обратилось к гражданам с призывом соблюдать спокойствие и немедленно проследовать в укрытие. Центральное командование США заявило о начале новой волны ударов по Ирану. Далее цитирую. «Удары нацелены на иранские военные возможности, которые используются для угрозы судам, свободно проходящим через Армузский пролив. Международный водный путь жизненно важный для мировой торговли. Вооруженные силы США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего», заявили в Центральном командовании ВС США. Символический марш протеста против освобождения харидим от военной службы накануне провели израильские призывники и молодежь в Иерусалиме. Сотни молодых людей, включая участников доармейских подготовительных курсов и молодежных движений, совершили шествие с носилками от площади Парижа к зданию Кнессета под девизом «Встанем под носилки». Участники акции подчеркнули, что их протест направлен не против конкретного сектора общества, а за равное распределение обязанностей, общую ответственность и социальную сплоченность. Демонстрация завершилась масштабным митингом у Кнессета, где прозвучали призывы к введению всеобщей воинской и гражданской службы для всех граждан страны. Накануне Кнессет сделал исторический шаг на пути изменения правовой системы страны. Во втором и третьем чтениях утвержден резонансный закон, существенно ограничивающий полномочия юридического советника правительства. Накануне роспуска Кнессета коалиции удалось собрать большинство голосов для поддержки инициативы главы законодательной комиссии Симхи Ротмана. В соответствии с принятым документом, который вступит в силу с 1 января 2027 года, письменные заключения юрсоветника больше не будут носить обязательный для исполнения характер, а Кабмин получит право нанимать независимых адвокатов для отстаивания своей позиции в судах без согласования сверху. Авторы реформы называют это событие важнейшей победой и возвращением истинного народовластия в Израиле. Суровый приговор вынесен военнослужащему срочной службы ЦАЛЯ, признанному виновным в сотрудничестве с вражеским агентом. Как сообщили в правоохранительных органах, солдат передавал представителям иранской стороны секретную информацию. Подсудимый фотографировал места падения ракет, работу системы противовоздушной обороны и отправлял эти материалы кураторам, получая за это финансовое вознаграждение. Спустя некоторое время военнослужащий, почувствовав сильное психологическое давление из-за содеянного, сознался во всем своему командиру, после чего был немедленно арестован. Военный суд приговорил его к 5 годам реального тюремного заключения. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается повышение температуры. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные же часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Шнат Шерут – это добровольный год общественной службы, который некоторые израильские подростки выбирают перед армией.

0: формально он не обязателен, но стал важной частью израильской культуры участия и ответственности. В Шнат Шерут идут выпускники школ в возрасте 18-19 лет. Они становятся волонтерами в общественных организациях, молодежных движениях, муниципалитетах или некоммерческих проектах. Работа – почти всегда полная занятость, а жизнь проходит в специальных квартирах или общежитиях, где ребята сами ведут быт и хозяйство. Чаще всего добровольцы помогают детям и подросткам в школах и интернатах, людям с ограниченными возможностями, новым репатриантам, местным общинам, экологическим и социальным инициативам. Задачи могут быть самыми разными. От сопровождения подростков в школах до организации кружков и мероприятий, от помощи пожилым до участия в программах безопасности в малых городах. Для государства Шнат Шерут – это система, которая закрывает важные социальные потребности, усиливает образование, интеграцию и общинную поддержку там, где не хватает ресурсов. Для самих участников – это шанс на самостоятельную жизнь и опыт, которого обычно нет сразу после школы. За год ребята учатся работать в команде, брать ответственность и видеть очень разные стороны израильской реальности. Многие говорят, что именно этот год стал для них более формирующим, чем школа. Шнат Шерут не альтернатива службе в армии и не способ уйти от обязанностей. Это еще одна форма вклада в общество, очень характерная для Израиля. Помогать, быть полезным и становиться частью общины еще до того, как впервые наденешь военную форму. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.COIL.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Руководство Исламской Республики предприняло комбинированную атаку, задействовав баллистические ракеты-беспилотники против американских военных баз на территории Бахрейна. Согласно официальным заявлениям, под удар попали авиабаза Шейх-Иса, а также инфраструктура штаба 5-го оперативного флота ВМС США. На фоне подлета воздушных целей в Бахрейне экстренно сработали сирены гражданской обороны. В связи с реальной угрозой с воздуха Министерство внутренних дел королевства обратилось к гражданам с призывом соблюдать спокойствие и немедленно проследовать в укрытие. Центральное командование США заявило о начале новой волны ударов по Ирану. Далее цитирую. «Удары нацелены на иранские военные возможности, которые используются для угрозы судам, свободно проходящим через Армузский пролив. Международный водный путь жизненно важный для мировой торговли. Вооруженные силы США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего», заявили в Центральном командовании ВС США. Символический марш протеста против освобождения Харидим от военной службы накануне провели израильские призывники и молодежь в Иерусалиме. Сотни молодых людей, включая участников доармейских подготовительных курсов и молодежных движений, совершили шествие с носилками от площади Парижа к зданию Кнессета под девизом «Встанем под носилки». Участники акции подчеркнули, что их протест направлен не против конкретного сектора общества, а за равное распределение обязанностей, общую ответственность и социальную сплоченность. Демонстрация завершилась масштабным митингом у Кнессета, где прозвучали призывы к введению всеобщей воинской и гражданской службы для всех граждан страны. Накануне Кнессет сделал исторический шаг на пути изменения правовой системы страны. Во втором и третьем чтениях утвержден резонансный закон, существенно ограничивающий полномочия юридического советника правительства. Накануне роспуска Кнессета коалиции удалось собрать большинство голосов для поддержки инициативы главы законодательной комиссии Симхи Ротмана. В соответствии с принятым документом, который вступит в силу с 1 января 2027 года, письменные заключения юрсоветника больше не будут носить обязательный для исполнения характер, а Кабмин получит право нанимать независимых адвокатов для отстаивания своей позиции в судах без согласования сверху. Авторы реформы называют это событие важнейшей победой и возвращением истинного народовластия в Израиле. Суровый приговор вынесен военнослужащему срочной службы ЦАЛЯ, признанному виновным в сотрудничестве с вражеским агентом. Как сообщили в правоохранительных органах, солдат передавал представителям иранской стороны секретную информацию. Подсудимый фотографировал места падения ракет, работу системы противовоздушной обороны и отправлял эти материалы кураторам, получая за это финансовое вознаграждение. Спустя некоторое время военнослужащий, почувствовав сильное психологическое давление из-за содеянного, сознался во всем своему командиру, после чего был немедленно арестован. Военный суд приговорил его к 5 годам реального тюремного заключения. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается повышение температуры. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные же часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

белое, без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно, и закончим игру, давай, пожалуйста.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В эпоху стриминга и социальных сетей радио в Израиле не утратило своего значения и по-прежнему остается важным общественным медиа. Это связано не с ностальгией, а с тем, как радио исторически встроено в израильскую реальность. Прежде всего, радио в Израиле выполняет функцию оперативного источника информации. Новости, экстренные сообщения, изменения инструкций, вопросы безопасности, транспорт, погода – все это традиционно и быстро поступает именно через радиоэфир. В стране, где события могут развиваться стремительно, эта роль остается актуальной. Вторая причина – повседневное присутствие. Радио слушают в машине, на работе, в дороге, дома. Оно сопровождает человека, не требуя постоянного визуального внимания. Для многих израильтян радио – это способ оставаться на связи с происходящим, не выпадая из ритма жизни. Особое место занимает армейская радиостанция «Галей Цааль». На протяжении десятилетий она была не только источником новостей, но и важной культурной и общественной площадкой. Через «Галац» формировались музыкальные вкусы, общественные дискуссии, язык интервью и аналитики. В последние годы вокруг «Галац» развернулись широкие общественные споры, связанные с инициативами правительства по изменению ее статуса и возможному закрытию или реформированию станции. Эти дискуссии вышли далеко за рамки вопроса об одной радиостанции и затронули более широкий разговор о независимости медиа, общественном вещании и роли армии в информационном пространстве. Еще один важный фактор – доверие. В Израиле радио по-прежнему воспринимается как более взвешенный и ответственный источник информации по сравнению с социальными сетями. Здесь важны не только факты, но и интонация, контекст и ответственность за сказанное. Поэтому радио в Израиле – это не пережиток прошлого, а устойчивый элемент общественной системы. Оно продолжает быть пространством информации, культуры и дискуссии, даже в условиях быстро меняющейся медийной среды. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: звездах и человеком.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Высший суд Израиля Багац принял решение отложить вступление в силу недавно утвержденного закона, который блокировал аресты ультраортодоксальных уклонистов от военной службы. Багац временно заморозил действие этой резонансной инициативы, фактически заблокировав попытку коалиции оградить учащихся ешив от преследования со стороны военных властей. Судебный вердикт вызвал волну жесткой критики со стороны партии Харидим, обвинивших

суде, и цитирую, «в привзятости и прямом вмешательстве в решение Кнессета». Оппоненты же закона приветствовали решение БАГАЦ, заявляя об успешной защите принципа всеобщего равенства перед законом в условиях колоссальной оборонной нагрузки. Руководство Исламской Республики заявило об уничтожении главного логистического центра американской армии в кувейтском порту Мина-Абдулла, а также о налетах беспилотников на авиабазу Аль-Азрак в Иордании и объект 5-го флота США в Бахрейне, о котором мы говорили ранее. Согласно заявлениям иранской стороны, атаки продолжатся, пока, цитирую, «Вашингтон не прекратит военной операции». При этом Ормузский пролив объявлен закрытым. Конец цитаты. Напомню, что в ответ Центральное командование США сообщило о проведении многочасовой воздушной операции, в ходе которой были поражены десятки военных объектов противника, включая базы беспилотников, ракетные позиции и системы береговой обороны Ирана. Правительство Израиля утвердило беспрецедентный план борьбы с организованной преступностью в арабском секторе, в рамках которого к операциям официально привлекается Общая служба безопасности «Шабак». На реализацию совместной программы со спецслужбами и полицией выделено около 500 миллионов шекелей. Средства будут перенаправлены из 5-летнего бюджета по развитию арабского сектора. Львиная доля финансирования свыше 360 миллионов пойдет на создание специального подразделения «Шабак» по пресечению контрабанды боеприпасов, а оставшаяся часть на оснащение и усиление полиции. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал это решение драматическим шагом, который позволит задействовать самые современные технологические и разведывательные ресурсы страны для разгрома криминальных синдикатов. Инициаторы реформы подчеркивают, что этот шаг перекроет каналы утечки госсредств к бандам и вернет безопасность на улице. Министерство транспорта Израиля отменило запрет на прием американских самолетов-заправщиков в аэропорту имени Бен-Гуриона. Напомню, что ранее глава ведомства Мири Регев требовала освободить стоянки для пассажирских лайнеров в преддверии летнего сезона, что вызвало резкий протест со стороны ЦАЛЯ и Центрального командования США. В условиях масштабного военного противостояния между Вашингтоном и иранской стороной присутствие союзной авиации в регионе признано критически важным. В итоге стороны пришли к компромиссу, что часть американских заправщиков останется в главных воздушных воротах Израиля в строго согласованном количестве, а остальные борты переведут на военные аэродромы, что позволит сохранить боеготовность сил ВВС США без сбоев в пассажирских перевозках. И далее говорим о погоде. Сегодня в четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается повышение температуры. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные же часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Термин «аревут ададит» означает взаимную ответственность и описывает норму, при которой люди считают себя обязанными помогать друг другу не только в рамках семьи, но и на уровне общины и общества. В еврейской традиции существует давний принцип взаимной ответственности, и он стал основой современного гражданского понимания взаимопомощи в Израиле. В практическом смысле «аревут ададит» выражается через широкую систему добровольческих организаций. В Израиле работают структуры, опирающиеся на постоянные сети волонтеров. Маген Давид Адом, объединяющий профессиональных сотрудников и добровольцев. Ихуд ве-Ацала, обеспечивающий первые минуты медицинской помощи. Организация ЗАКа, работающая на местах терактов и катастроф и занимающаяся идентификацией погибших. Движение Едидим, оказывающее бытовую и дорожную помощь. Во всех этих моделях граждане входят в систему реагирования как активные участники, а не как сторонние наблюдатели. После событий 7 октября 2023 года принцип «аревут ададит» проявился особенно заметно. Добровольческие группы занимались эвакуацией жителей приграничных районов, сбором гуманитарной помощи, размещением перемещенных семей, поддержкой резервистов, а также работой в больницах, домах престарелых и центрах реабилитации. Многие инициативы координировались общественными организациями и местными советами, но возникали они снизу, как реакция граждан на потребность в помощи. На институциональном уровне принцип взаимной ответственности отражен в программах гражданской обороны, муниципальных службах поддержки уязвимых групп населения, центрах экстренной помощи и национальных проектах добровольчества. В образовательных программах школ и молодежных движений «аревут ададит» используют как модель участия в жизни общины и готовности брать на себя практическую часть общей ответственности. Таким образом, «аревут ададит» в современном Израиле – это не абстрактное понятие, а совокупность конкретных механизмов и практик, которые формируют устойчивую систему взаимной поддержки в обычное время и в периоды кризисов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.co.il.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Вопреки официальным заявлениям Белого дома об отсутствии планов на визит израильского лидера в США, встреча Дональда Трампа и Бенямина Нетаньяху может состояться уже в ближайший понедельник. О предстоящих переговорах в Вашингтоне сообщил 12-й телеканал израильского телевидения, ссылаясь на высокопоставленные источники в Иерусалиме. На данный момент американская сторона воздерживается от комментариев и пока не предоставила официального подтверждения этой информации. Тем не менее, по данным израильских источников, подготовка к незапланированной поездке премьер-министра идет полным ходом, что подчеркивает экстренность и высокую важность предстоящего диалога между лидерами двух государств на фоне региональной эскалации. Заявление о неожиданной готовности Тегерана к переговорам сделал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, руководство Исламской Республики само вышло на связь и буквально умоляет о заключении сделки после серии масштабных ударов, обрушивающихся

обрушившихся на страну. Президент США отметил, что иранская сторона крайне обеспокоена текущими действиями Вашингтона и стремится к соглашению. Однако Трамп подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Он не исключил, что может жестко отказать Тегерану, выбрав альтернативный путь для, цитирую, «окончательного разрешения этого затяжного конфликта». Конец цитаты. Кнессет в окончательном чтении единогласно утвердил важнейшую социальную инициативу – закон о помощи пострадавшим от боевого ПТСР. Документ впервые на законодательном уровне четко закрепляет официальное определение посттравматического синдрома, полученного в ходе военных действий. Закон обязывает реабилитационный отдел Министерства обороны предоставлять военнослужащим индивидуальное, профильное и долгосрочное лечение, полностью адаптированное под нужды каждого бойца. Разработчики реформы отмечают, что это решение устранит существовавшие годами бюрократические барьеры и обеспечит комплексную психологическую и социальную поддержку ветеранам и резервистам, столкнувшимся с тяжелыми последствиями службы. Историческое событие произошло в военно-воздушных силах Израиля. Первая в истории страны женщина, успешно завершившая элитный курс военных пилотов, была представлена к повышению и получит высшее воинское звание бригадного генерала. Ее имя пока не раскрывается в целях безопасности, однако в армейском командовании подчеркнули, что это назначение является знаковым рубежом на пути к полному гендерному равенству в боевых подразделениях ЦАЛя. Данный шаг уже получил восторженные отклики со стороны общественных организаций и ведущих политиков, которые называют это мощным вдохновляющим примером для тысяч молодых израильтянок, проходящих службу или только готовящихся к призыву в ЦАЛь. Успешную операцию по возвращению похищенного имущества провели оперативники округа Иудея и Самария. Спустя несколько месяцев после кражи дорогостоящего мотоцикла в районе Гуш-Дан, полиция обнаружила его на территории палестинской деревни. Точечная оперативная информация вывела силовиков на частный склад, где злоумышленники тщательно скрывали угнанный байк. В ходе рейда подозреваемый в причастности к краже был задержан, а сам мотоцикл полицейские в торжественной обстановке передали законному владельцу, который уже потерял надежду вернуть свое имущество. И далее говорим о погоде. Сегодня в четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается повышение температуры. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные же часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ави Дихтер родился в Ашкелоне в 1952 году. Его путь начинается в армии в элитном подразделении «Шальдаг», где он занимался разведывательно-оперативной работой еще в те годы, когда это подразделение только формировалось. После службы он поступил в Шабак и провел там более 30 лет. В Шабаке Дихтер занимал разные должности – от полевой работы до управления направлениями. В 2000 году на фоне растущей напряженности он был назначен на должность главы общей службы безопасности. Он руководил Шабаком в один из самых сложных периодов – во время второй интифады. Именно тогда были сформированы многие механизмы оперативного взаимодействия между Шабаком и ЦААЛем, а также внедрены технологии, которые по-настоящему изменили контртеррористическую модель ЦААЛя. В 2005 году Дихтер завершил свой срок и получил премию Израиля за вклад в безопасность государства. После ухода со службы он вошел в политику. Сначала в составе партии «Кадима», затем в «Ликуде». В разные годы занимал ключевые позиции – депутат Кнессета, министр общей безопасности, министр внутренних дел, председатель комиссии по иностранным делам и обороне. В действующем правительстве Дихтер занимает пост министра сельского хозяйства, и при этом он входит в расширенный кабинет по безопасности – орган, который принимает стратегические решения. Его опыт руководителя спецслужбы, знания оперативной работы и прошлые должности делают его одной из самых профессиональных фигур в вопросах нацбезопасности. Отдельная черта Дихтера – владение арабским языком. Он изучал его еще в 70-е по требованию службы, и за десятилетия работы это стало инструментом, который помогал ему как в операциях, так и позднее в политике. За пределами работы Дихтер известен своей любовью к спорту. Он много лет участвует в велосипедных марафонах, поддерживает благотворительные забеги и считает физическую форму частью профессиональной дисциплины. Ави Дихтер – это редкий пример человека, который прошел путь от элитного подразделения до одного из самых опытных министров и аналитиков Израиля. Его биография не о публичности, а о системе, последовательности и долгой службе, которая продолжается и сегодня. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите! Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
3: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Вопреки официальным заявлениям Белого дома об отсутствии планов на визит израильского лидера в США, встреча Дональда Трампа и Бенямина Нетаньяху может состояться уже в ближайший понедельник. О предстоящих переговорах в Вашингтоне сообщил 12-й телеканал израильского телевидения, ссылаясь на высокопоставленные источники в Иерусалиме. На данный момент американская сторона воздерживается от комментариев и пока не предоставила официального подтверждения этой информации. Тем не менее, по данным израильских источников, подготовка к незапланированной поездке премьер-министра идет полным ходом, что подчеркивает экстренность и высокую важность предстоящего диалога между лидерами двух государств на фоне региональной эскалации. Заявление о неожиданной готовности Тегерана к переговорам сделал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, руководство Исламской Республики само вышло на связь и буквально умоляет о заключении сделки после серии масштабных ударов, обрушившихся на страну. Президент США отметил, что иранская сторона крайне обеспокоена текущими действиями Вашингтона и стремится к соглашению. Однако Трамп подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Он не исключил, что может жестко отказать Тегерану, выбрав альтернативный путь для, цитирую, «окончательного разрешения этого затяжного конфликта». Конец цитаты. Кнессет в окончательном чтении единогласно утвердил важнейшую социальную инициативу – закон о помощи пострадавшим от боевого ПТСР. Документ впервые на законодательном уровне четко закрепляет официальное определение

посттравматического синдрома, полученного в ходе военных действий. Закон обязывает реабилитационный отдел Министерства обороны предоставлять военнослужащим индивидуальное, профильное и долгосрочное лечение, полностью адаптированное под нужды каждого бойца. Разработчики реформы отмечают, что это решение устранит существовавшие годами бюрократические барьеры и обеспечит комплексную психологическую и социальную поддержку ветеранам и резервистам, столкнувшимся с тяжелыми последствиями службы. Историческое событие произошло в военно-воздушных силах Израиля. Первая в истории страны женщина, успешно завершившая элитный курс военных пилотов, была представлена к повышению и получит высшее воинское звание бригадного генерала. Ее имя пока не раскрывается в целях безопасности, однако в армейском командовании подчеркнули, что это назначение является знаковым рубежом на пути к полному гендерному равенству в боевых подразделениях ЦАЛЯ. Данный шаг уже получил восторженные отклики со стороны общественных организаций и ведущих политиков, которые называют это мощным вдохновляющим примером для тысяч молодых израильтянок, проходящих службу или только готовящихся к призыву в ЦАЛЬ. Успешную операцию по возвращению похищенного имущества провели оперативники округа Иудея и Самария. Спустя несколько месяцев после кражи дорогостоящего мотоцикла в районе Гуш-Дан, полиция обнаружила его на территории палестинской деревни. Точечная оперативная информация вывела силовиков на частный склад, где злоумышленники тщательно скрывали угнанный байк. В ходе рейда подозреваемый в причастности к краже был задержан, а сам мотоцикл полицейские в торжественной обстановке передали законному владельцу, который уже потерял надежду вернуть свое имущество. И далее говорим о погоде. Сегодня в четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ожидается повышение температуры. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные же часы столбики термометра опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: ждет июльский секрет. Эксклюзивные выгоды, доступные только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. За последние годы в Израиле появилась новая волна пекарен, которые работают как небольшие ремесленные мастерские. Их общая идея – качество, простые ингредиенты и технологии, которые позволяют получать хлеб с характером. Основа – закваска и долгая ферментация. Многие пекарни практически отказались от быстрых дрожжей. Хлеб поднимается медленно, развивается аромат, формируется плотная живая структура. В ассортименте чиабатты, багеты, буханки на закваске, хлеб с оливками, травами, сладкая выпечка с тахини, шоколадом, фруктами. Вторая особенность – локальные продукты. Пекарни сотрудничают с израильскими мельницами, мелкими фермами, используют местные яйца, сыр, сезонные фрукты и травы. То, что раньше отличало рестораны высокой кухни,

0: сегодня стала частью хлебопечни. Так возникли десятки небольших пекарен, которые стали настоящими гастрономическими точками притяжения в Тель-Авиве, Яфо, Иерусалиме, Хайфе, Зихрон-Якове и в сельских районах. У каждой есть свой фирменный продукт. У одних круассаны, у других халы на закваске, у третьих плотные буханки с хрустящей корочкой. Почему эта волна стала такой заметной? Потому что в Израиле вырос запрос на хороший продукт, на хлеб, который не просто сопровождает еду, а сам становится важной частью стола. Многие молодые пекари прошли обучение во Франции, Дании и США и вернули в страну современные техники. Пекарни нового поколения – это маленькие мастерские вкуса. Они изменили представление о хлебе, сделали его снова ремеслом и превратили в часть городской культуры. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.COIL.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац категорически отвергает предположение о скором выводе войск Цааля из Южного Ливана. Это заявление последовало за выступлением американского президента Дональда Трампа, где лидер США выразил мнение о скором завершении операции. Кац твердо обозначил позицию Иерусалима, подчеркнув, что для защиты своей территории стране не требуется чьё-либо одобрение или же разрешение. Глава ведомства заверил, что военное присутствие в буферной зоне сохранится до тех пор, пока полностью не прекратится угроза от ливанского представительства иранской стороны, а ее инфраструктура не будет ликвидирована на всей территории соседнего государства. Обеспечение безопасности жителей севера Израиля остается главным и бескомпромиссным условием для любого завершения миссии, заявил Исраэль Кац. Турецкое правосудие инициировало процедуру международного розыска в отношении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Судебные органы Стамбула направили официальный запрос в Интерпол на выпуск так называемого «красного уведомления». Поводом для этого стал инцидент с задержанием еще ранее израильскими силами так называемой гуманитарной миссии «Сумут», на борту которого находилась известная шведская экоактивистка Грета Тунберг. В рамках данного уголовного дела, подготовленного Стамбульской прокуратурой, израильскому руководству вменяют целый ряд тяжелейших статей. Обвинения требуют для фигурантов, среди которых числятся 34 высокопоставленных госслужащих Израиля, пожизненного заключения. Тем не менее, юридический статус «красной карточки» не обязывает другие государства автоматически проводить арест подозреваемого, оставляя окончательное решение на усмотрение местных властей. В Израиле пока не прокомментировали данную новость. Очередной виток противостояния между Кнессетом и судебной властью спровоцировало решение Высшего суда справедливости временно заморозить новый закон, запрещающий аресты ультраортодоксальных уклонистов. Лидер партии ШАС Ари Дери подверг Багац жесткой критике, назвав его вердикт проявлением опасного судебного активизма. По словам Дери, вмешательство суда в закон

Он призван дать время для достижения общественного компромисса по призыву Харидим, лишь углубляет хаос и ведет страну к расколу. Политик подчеркнул, что Багац лишился доверия большинства граждан, превратившись в политический инструмент. Дери заверил, что его партия продолжит бороться за права учащихся ешив и за создание полностью деполитизированной системы правосудия. Трагический конфликт из-за парковочного места в Ашкелоне привел к лишению жизни человека и скорому суду над подозреваемым. Прокуратура Южного округа завершила расследование. Напомню, что местного жителя Алексея Каменина лишили жизни из-за спора о парковочном месте. Согласно материалам следствия, банальная бытовая ссора во дворе дома быстро переросла в расправу, когда 20-летний сосед достал острый предмет и завершил спор. Пострадавший скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков. В ближайшие дни окружная прокуратура предъявит задержанному официальное обвинение. Правоохранители уже направили в суд ходатайство с требованием оставить фигуранта под стражей до завершения всех юридических процедур и вынесения окончательного приговора. В Израиль возвращается экстремальная волна зноя, которая, по прогнозам метеорологов, достигнет своего пика уже в ближайшие дни. Столбики термометров в большинстве районов страны уже превысили среднесезонную норму. Однако наиболее тяжелая ситуация ожидается в горных и центральных регионах. Синоптики предупреждают, что сухой горячий воздух и высокая солнечная активность создают экстремальные условия для здоровья граждан и резко повышают риски возникновения лесных пожаров. Минздрав Израиля рекомендует населению минимизировать пребывание на открытом воздухе, пить как можно больше воды и уделять особое внимание пожилым людям и детям. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Старение населения – один из главных демографических вызовов 21 века. И Израиль занимает заметное место в международных исследованиях памяти и когнитивных функций в пожилом возрасте. Израильские ученые работают на стыке нейробиологии, медицины и психологии, изучая, как меняется память с возрастом, где проходит граница между нормальным возрастным снижением когнитивных функций и болезнью, и какие факторы способны замедлить этот процесс. Исследования ведутся в ведущих научных и медицинских центрах страны, включая Институт Вайцмана, университетские лаборатории и крупные больницы. В фокусе внимания ранняя диагностика когнитивных нарушений, механизмы работы памяти и влияние образа жизни на ее сохранение. Одна из особенностей израильских исследований – использование долгосрочных медицинских наблюдений. Ученые анализируют данные, собранные на протяжении многих лет, что позволяет отслеживать изменения памяти в динамике, а не в один момент времени. Особое внимание уделяется таким факторам, как образование, многоязычие, социальная активность, физическое движение и вовлеченность в сообщество. Эти параметры рассматриваются как возможные защитные механизмы, помогающие дольше сохранять когнитивные функции. Результаты исследований используются не только в научных публикациях, но и на практике. При разработке профилактических программ, рекомендаций для системы здравоохранения и подходов к уходу за пожилыми людьми. Таким образом, исследование памяти и старения в Израиле – это не абстрактная наука, а область, напрямую связанная с качеством жизни, медицинской системой и социальной политикой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом.

0: заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац категорически отвергает предположение о скором выводе войск Цааля из Южного Ливана. Это заявление последовало за выступлением американского президента Дональда Трампа, где лидер США выразил мнение о скором завершении операции. Кац твердо обозначил позицию Иерусалима, подчеркнув, что для защиты своей территории стране не требуется чьё-либо одобрение или же разрешение. Глава ведомства заверил, что военное присутствие в буферной зоне сохранится до тех пор, пока полностью не прекратится угроза от ливанского представительства иранской стороны, а ее инфраструктура не будет ликвидирована на всей территории соседнего государства. Обеспечение безопасности жителей севера Израиля остается главным и бескомпромиссным условием для любого завершения миссии, заявил Исраэль Кац. Турецкое правосудие инициировало процедуру международного розыска в отношении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Судебные органы Стамбула направили официальный запрос в Интерпол на выпуск так называемого «красного уведомления». Поводом для этого стал инцидент с задержанием еще ранее израильскими силами так называемой гуманитарной миссии «Сумут», на борту которого находилась известная шведская экоактивистка Грета Тунберг. В рамках данного уголовного дела, подготовленного Стамбульской прокуратурой, израильскому руководству вменяют целый ряд тяжелейших статей. Обвинение требует для фигурантов, среди которых числятся 34 высокопоставленных госслужащих Израиля, пожизненного заключения. Тем не менее, юридический статус «красной карточки» не обязывает другие государства автоматически проводить арест подозреваемого, оставляя окончательное решение на усмотрение местных властей. В Израиле пока не прокомментировали данную новость. Очередной виток противостояния между Кнессетом и судебной властью спровоцировало решение Высшего суда справедливости временно заморозить новый закон, запрещающий аресты ультраортодоксальных уклонистов. Лидер партии ШАС Арье Дери подверг Багац жесткой критике, назвав его вердикт проявлением опасного судебного активизма. По словам Дери, вмешательство суда в закон, призванный дать время для достижения общественного компромисса по призыву Харидим, лишь углубляет хаос и ведет страну к расколу. Политик подчеркнул, что Багац лишился доверия большинства граждан, превратившись в политический инструмент. Дери заверил, что его партия продолжит бороться за права учащихся ешив и за создание полностью деполитизированной системы правосудия. Трагический конфликт из-за парковочного места в Ашкелоне привел к лишению жизни человека и скорому суду над подозреваемым. Прокуратура Южного округа

завершила расследование. Напомню, что местного жителя Алексея Каменина лишили жизни из-за спора о парковочном месте. Согласно материалам следствия, банальная бытовая ссора во дворе дома быстро переросла в расправу, когда 20-летний сосед достал острый предмет и завершил спор. Пострадавший скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков. В ближайшие дни окружная прокуратура предъявит задержанному официальное обвинение. Правоохранители уже направили в суд ходатайство с требованием оставить фигуранта под стражей до завершения всех юридических процедур и вынесения окончательного приговора. В Израиль возвращается экстремальная волна зноя, которая, по прогнозам метеорологов, достигнет своего пика уже в ближайшие дни. Столбики термометров в большинстве районов страны уже превысили среднесезонную норму. Однако наиболее тяжелая ситуация ожидается в горных и центральных регионах. Синоптики предупреждают, что сухой горячий воздух и высокая солнечная активность создают экстремальные условия для здоровья граждан и резко повышают риски возникновения лесных пожаров. Минздрав Израиля рекомендует населению минимизировать пребывание на открытом воздухе, пить как можно больше воды и уделять особое внимание пожилым людям и детям. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Различия между израильскими и зарубежными больницами заметны не только во внешнем облике зданий, но и в самой логике пространства. Эти различия связаны с историей страны, климатом, системой здравоохранения и требованиями безопасности. Прежде всего, израильские больницы чаще всего строятся как кампусы, а не как единое монолитное здание. Это несколько корпусов, соединенных переходами, с открытыми пространствами и возможностью постоянного расширения. Такой подход отражает реальность быстро растущего населения и необходимость добавлять новые отделения без остановки работы медицинского центра. Второй ключевой фактор – безопасность. В архитектуру израильских больниц изначально закладываются защищенные зоны, подземные этажи, укрепленные отделения и маршруты экстренной эвакуации. Эти элементы не всегда бросаются в глаза, но они являются обязательной частью проектирования и позволяют больнице функционировать даже в условиях чрезвычайных ситуаций. Третья особенность связана с климатом. Израильские больницы активно используют естественный свет, внутренние дворики, открытые галереи и вентиляцию. Пространство стараются делать менее замкнутым, более дышащим, что влияет и на самочувствие пациентов, и на рабочую среду персонала. Еще один важный момент – интенсивность работы системы. Израильские больницы постоянно работают на высоких нагрузках. Это требует гибких решений, широких общественных зон, трансформируемых помещений и возможности быстро менять назначение отделений в зависимости от потребностей. В итоге израильская больница – это не просто медицинское здание, а сложная адаптивная инфраструктура. Ее архитектура отражает способность системы здравоохранения работать в условиях постоянного давления, изменений и неопределенности, что и делает ее заметно отличной от классической зарубежной модели. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Когда учишь иврит, сначала приходят простые слова, а потом вдруг появляются другие, короткие, точные и почему-то очень сильные. Вот, например,

0: Слово «эмеш» — это не просто вчера, а вчера вечером, прошлой ночью. Слово, в котором уже есть темнота и тишина. Или «эштакад». Всего одно слово, и это в прошлом году. Год, который уже закрыт, завершен, остался позади. Есть выражение, которое часто поражает звучанием. «Тмольшишом». Формально это позавчера, но в живой речи оно звучит гораздо больше. Иногда это давно, 100 лет назад, что-то размытое, почти забытое. Так время в иврите вдруг становится не календарным, а эмоциональным. Есть еще одно слово «хацот» – «полночь». Не 12 ночи, не 12 часов, а точка, у которой есть собственное имя, момент перехода, граница суток. И, наконец, слово с особым напряжением – «терем». Еще не. Слово «ожидание». То, что должно произойти, но пока не случилось. В иврите время часто сжимается в одно слово. И эти слова важны не только для понимания языка. Они учат чувствовать время. Как завершенность, как паузу, как дистанцию или как ожидание.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максоне» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максоне» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that

0: older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Яффо – один из древнейших портовых городов Восточного Средиземноморья. На протяжении тысячелетий он был воротами в регион и важным торговым узлом на пути между Азией, Африкой и Европой. До середины 20 века Яффо оставался крупным арабским городом с портом, рынками, ремесленными кварталами и развитой городской жизнью. После 1948 года он был объединен с Тель-Авивом в единый муниципалитет, и с этого момента начался сложный процесс трансформации города и его населения. Сегодня Яффо – это район с многослойной идентичностью. Здесь соседствуют арабские и еврейские кварталы, старые дома, художественные мастерские, галереи, портовая зона и блошиный рынок. Историческая застройка и повседневная жизнь сосуществуют рядом, без четкой границы между прошлым и настоящим. В последние десятилетия Яффо активно меняется. Реставрация зданий, развитие культурных пространств и рост интереса со стороны инвесторов приводят к обновлению района и одновременно вызывают общественные споры о сохранении его социального и культурного характера. Яффо остается местом, где история не зафиксирована в музеях, а продолжает влиять на городскую жизнь здесь и сейчас. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Помидоры шерри сегодня повсюду. На рынках Европы, в американских супермаркетах, в японских ресторанах. Но их массовая история началась в Израиле. В 70-х и 80-х годах исследователи Института Вулькани Еврейского университета в Иерусалиме искали способ продлить срок хранения томатов и сохранить вкус в жарком климате. Команда под руководством профессора Нафтали Рабиновича и доктора Хаима Рабиновича вывела сорта мелких, сладких и устойчивых к засухе плодов. Так родились современные черри-томаты – помидоры, которые можно было перевозить на дальние расстояния без потери вкуса и свежести. Само название «черри-томату» существовало и раньше, но именно израильская разработка сделала эти плоды мировым бестселлером. В 90-е годы они появились

супермаркетах Европы под израильскими брендами и быстро стали символами нового сельского хозяйства, научного, точного и ориентированного на качество. Сегодня помидоры Шерри выращивают по всему миру, но их корни в израильских кибуцах и теплицах. В каждом таком помидоре немного солнца Негева, немного инженерного расчета и вкус, который говорит сам за себя. Иногда инновация – это не микрочип, а просто сладкий маленький плод, который Израиль подарил всему миру. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352 Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Когда говорят о коралловых рифах, чаще всего вспоминают тропики. Но один из самых интересных участков рифовой экосистемы находится гораздо ближе, в Эйлате, на коротком отрезке побережья Красного моря. Это северная граница распространения кораллов, и именно поэтому местные рифы изучают особенно внимательно. Исследования показывают, что кораллы в этом районе отличаются высокой устойчивостью. Они переносят более широкий диапазон температур и практически не подвержены массовому обесцвечиванию, явлению, которое разрушает рифы в других частях света. Благодаря этому Эйлат стал одной из ключевых точек для мониторинга состояния коралловых экосистем и изучения их реакции на изменение климата. Рифы здесь очень разнообразны на небольшом расстоянии. Уже в нескольких метрах от берега можно увидеть жесткие и мягкие кораллы, стайных рыб, анемонов и множество характерных для Красного моря видов. Основной участок наблюдения

природный заповедник Coral Beach. Чуть южнее расположены зоны, где ведутся долгосрочные исследования течения, роста кораллов и влияния туристической нагрузки. Участки рифа у границы с Египтом хорошо показывают сезонные изменения, как растут колонии, как меняется видовой состав. Эта акватория очень чувствительна к человеческому воздействию. Любое строительство, загрязнение или чрезмерная посещаемость быстро отражаются на состоянии рифа. Поэтому природоохранные службы вводят строгие правила, ограничивают доступ к хрупким участкам, контролируют дайвинг и снорклинг, ведут постоянный мониторинг. Параллельно работают программы по восстановлению коралловых колоний с использованием фрагментации и специальных подводных конструкций для роста молодых кораллов. Красное море в Эйлате – это маленькая территория, но ее значение выходит далеко за рамки местной экосистемы. Это пример того, как море может сохраниться в хорошем состоянии при внимательном подходе. И небольшой участок побережья становится окном в большой подводный мир и напоминанием о том, что даже маленькое пространство может быть важным для глобальной науки. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.co.il.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.

0: בכל רגע. רדיו שנוגע.
1: Yeah.